0: таких, так сказать, как говорится, а если я хмем тут ходить, хочет подход. Охуенно, сейчас ходит плохо. Охуенно. А то все заводишь молодой. Это один из вас. Это один из вас. А ты сидишь, это один из вас.
1: Это стал.
0: Ведь сидят у вас несколько годов, несколько годов. Ханкани из нас, а ты где? А ты на этой массе написать. А я именно так, я на этот ходик ты. Я прахт тебя. Я не знаю, что я могу сказать, как это чалайся. Что сказать, мало, что я знаю, что это. Хотя, когда мы с Ахтом, что Ахта, с некими детьми. А ты здесь. А ты... Так. Ах, из бяшка сидит. Так, так, ола. Ола, на все зи. Сихи на сайте. Сихи на демоции. Так, на все зи. Скрыта.
2: Не хоть кучила.
0: Не хоть сна. I don't know. Kesin tümün de kerayetin. Çünkü ben de kalk. Biz kaçtı çıkmaz ilten. Kulakı çıktım ben de. Kuşun tümü çıkmaz ilten. Atayla o şeyi müştü geç gibi. Dedi ki, yok bulamış. Hizitikten uçtuklar. Smart nicht, denn der schlechte Kopf, wo wir sind.